0: я вас потрю капут сельсики с петинами.
1: Rádio Pega 97.9 FM. Rádio Blau Nunes.